0: самолете. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, я тебе принесу. Эти твои самолеты.
1: Музыка в эфире.

0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

0: предмет странный. Если наступил уже, хорошо ему радоваться надо обязательно, потому что выходными, как правило, энергии много. Мы ее все, знаете, так распределяем по каждому денечку на рабочей неделе, и хватает в целом до следующих выходных. Поэтому радуемся и тому, что отдохнули, и свершением грядущим впереди. Радиохиты, как всегда, и смотри на радио, помогает нам с тем, чтобы эту энергию как-то перемалывать. И вот туда еще музычки так добавляем, и все обычно получается. Альберт Брайт, Wild. Впереди также услышим Эльмира, услышим Сергея Лазарева, Полину Гагарину с хэппи-эндом. Да будет так.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Вновь поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 18 градусов, днем до 24. Также возможны осадки. В Ясном плюс 14, днем до плюс 22. Дождь в Кувандыке, Медногорске плюс 16, днем же до плюс 25. Также возможен дождь в Оренбурге плюс 19, днем до плюс 27. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем, друзья, утреннюю нашу политику по просыпанию. Ну, давайте так, нет, по пробуждению, как вот у нас по пробуждению обычно говорят в подушку шоу, вот тут по пробуждению. Мне кажется, эта политика работает изо дня в день, поэтому остается только ей следовать дальше. Нам надо общаться, слушать музыку и напоминать друг о друге через «Смотри радио». Поэтому пишите, портал одноименный, группа ВКонтакте, также в телеграм-канале «Мессенджери Макс», где угодно, залетайте, там внутренняя кухня работает на радио, и много ваших сообщений, которые всплывают в телевизоре, пока вы завтракаете, например. Поэтому пиши, пока у нас у Мали Мандала, вот, мне кажется, идеальное было бы название для понедельника, если бы он таковым не назывался, «Play Project» и «Мандала». Слушаем.
1: Смотри радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД «КАЗ» он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну «Россия», а магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио «Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио «Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: хит на все времена.
1: Сегодня в данной рубрике «Кто у нас» и трек под названием «Turn the Light Off». Ну, хит, который завирусился недавно вновь, в очередной раз, в новой интерпретации за счет определенного мемасика.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 19 градусов. Днем до плюс 24, возможно, осадки. В Ясном плюс 16, днем до 22, дождь с грозой. В Ковандыке-Медногорске плюс 17, днем до 25, также возможны осадки. А вот в Оренбурге плюс 20, днем до 27. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала года в Оренбургской области зафиксировано более 440 ландшафтных пожаров из-за жаркой и сухой погоды. 395 из них из-за неосторожного обращения с огнем. Так, серьезный степной пожар в конце июля бушевал в Домбаровском районе. Были эвакуированы несколько улиц райцентра. В Переволоском районе суд отправил под стражу подозреваемого в смертельном ДТП. Авария случилась 28 июля на трассе Переволоцкий-Кичкас. По версии следствия, днем 28 июля на 6-м километре дороги пьяный водитель на легковушке вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Его пассажир получил серьезные травмы и скончался на месте. Подозреваемый свою вину не признал. Его отправили под стражу на 2 месяца. В России начал действовать ГОСТ на отличительные знаки легковых такси. На крыше автомобиля должен находиться оранжевый фонарь с подсветкой. Государственный номер машины необходимо крупно продублировать на передних дверях с обеих сторон. Стандарт также предусматривает контрастные квадраты, расположенные в шахматном порядке. Привычные шашечки должны быть нанесены на опознавательный фонарь и боковые части кузова автомобиля. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: В каждом кадре.

0: А понедельника должно быть бодрым, так что давайте друг друг тормошить, слушать музыку, просыпаться и мчать на работку. Ну а что нам еще остается? Если вы вдруг отдыхаете, то расслабьтесь на полную катушку. Вот у меня, например, последний день сегодня перед небольшим отпуском, ну, на радио, по крайней мере. Так что я вместе с вами совсем скоро присоединюсь, ну и с трудящимися тоже одновременно на той самой волне. Galaxy услышим, Артур Пирожкова, и поговорим о праздниках.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Сойти с ума в понедельник очень даже возможно. Ну и все зависит от календаря. Что там у нас? 3 августа, понедельник. День арбуза сегодня. Налетайте, вот самое время. Всегда, помню, говорили, август наступает, значит, можно арбуз кушать, уже точно не прогадаешь. День поцелуев зеркалом, пожалуйста. Ну вот, не зря Артур Пирожков у нас отыграл в ближайшие, вернее, в последние секунды. День числа 3. Сегодня, на завтра, так понимаю, числа 4 будем отмечать. День рождения. Международный день планирования семьи. Штука важная. Далее у нас день отмечается флага в Венесуэле, но это вряд ли мы праздновать будем. А вот из-за границ к нам прям по-настоящему важные события. Это, ну, например, день самолета. Опыливателя, вот этого, знаете, опыливателя, хочется сказать, так забавнее. В общем, вот эти вот штуки, которые увидели, которые распыляются над нами, это вот они. И давайте их тоже поздравим, и праздник это в календаре памятим. Ну а чего, каждый день их становится все больше и больше, праздновать не хочу. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Елка проще впереди. Также послушаем Леонида Руденко и Биби Рексом.
0: Реклама.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Расскажи мне, Толя.
4: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
5: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Вновь о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до 24 возможен дождь. В Ясном плюс 16, днем до плюс 22 дождь с грозой. В Ковандаке-Медногорске плюс 17, днем до 25 также возможны осадки. В Оренбурге плюс 20, днем до 27. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске ищут покупателя для здания бывшей поликлиники номер 2 на улице Синчука, 20. Объект, где прежде работала женская консультация, выставлен на продажу после того, как медицинские подразделения переехали в новое помещение. После завершения торгов у здания, которое долгие годы было связано с системой здравоохранения Орска, может появиться новый собственник и новое назначение. 42-летний житель Твери задержан за стрельбу из рогатки в соседа. Об этом сообщает управление МВД области. Мужчина с третьего этажа дома выстрелил пластмассовыми шариками в соседа, который стоял возле подъезда. Ему показалось, что тот хочет похитить чужой велосипед, хотя на самом деле потерпевший просто подвинул транспортное средство. Пластиковая пуля вонзилась в тело мужчины, ему потребовалась медицинская помощь. Врачи оценили повреждения как легкий вред здоровью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Рогатка изъята, стрелок находится под подпиской о невыезде. УАЗ превратил прозвище «Буханка» в официальное название автомобиля. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании. С 31 июля давно ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы, цитирует издание пресс-службу УАЗа. Прозвище «Буханка», закрепившееся за фургоном из-за внешнего сходства формы кузова с буханкой хлеба, используется в качестве официального названия и на сайте УАЗа. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Поговорим, друзья, о астрологии. Ну и что-то важное igni.com нам определенно добавит к этому дню. Остается посмотреть, что именно.
2: Овен.
1: Так, ну, собственно, сегодня вы будете склонны к самоедству, причем даже не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины.
2: Телец.
1: Каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну.
2: Близнецы.
1: Не пытайтесь ничего делать в одиночку, зачем потеть одному.
2: Рак.
1: Самоуверенность, а иногда и хвастовство, давайте так, может помочь решить проблему, но вот сегодня оно лишь добавит.
2: Лев.
1: Будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент.
2: Дева.
1: Сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать.
2: Весы.
1: Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды, возможно, они просто вам завидуют.
2: Скорпион.
1: Вы будете как никогда более уверены в собственных силах, не стоит пытаться ограничить себя.
2: Стрелец.
1: Не позволяйте мыслям, а тем более чувствам, отражаться на вашем лице, кто-то будет весьма внимательно за ним следить.
2: Козерог.
1: Вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить.
2: Водолей.
1: Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему.
2: Рыбы.
1: Финансовая ситуация, в которой вы нынче имеете находиться, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему. Информация была от igni.com, Леонид Руденко, Маршмелло и Виагра через несколько мгновений.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных условий.

Реклама. От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котла.

точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hit, взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Дискотека «Аварии» и трек «Небо». 2003 год выпуска. Известность получил после выхода клипа. Его снимали в Швеции. Ну и получил две награды групп за это. Муз-ТВ в номинациях «Лучшая песня» и «Лучшее видео». Нет, но...

0: реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Итак, сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до 24, возможен дождь. В Ясном плюс 17, днем до плюс 22, также осадки с грозой. В Ковандакиме-Дногорске плюс 19, днем до 25, возможен дождь. В Оренбурге плюс 20, днем до 27, без осадков. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Далее. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сразу 4 спортсменки из Оренбургской области вошли в состав сборной России для участия в первенстве мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир пройдет с 18 по 23 августа в Эквадоре. Уже 4 августа российская сборная отправится в Бразилию, где пройдет заключительный тренировочный сбор. После него команда вылетит в Эквадор для участия в мировом первенстве. Вакцина от вируса папилломы человека может появиться в национальном календаре прививок до конца 2026 года. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, правительство может внести соответствующее предложение осенью при подготовке бюджетных законопроектов. ВПЧ – одна из самых распространенных инфекций. Некоторые его типы способны вызывать онкологические заболевания у женщин и мужчин. Новогодние праздники в России в 2027 году составят 11 дней на сутки меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря. Согласно документу, праздничные выходные начнутся 31 декабря и завершатся 10 января, составляя в общей сложности 11 дней. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: тех, кто хотел, чтобы погода была не такая жаркая, поздравляю. Вот вы добрались до ветерка обдувающего такого и до солнышка, но с переменным, знаете, таким дождичком, поэтому вот ваши деньги настали. Я, кстати, в их числе. Не очень люблю жару, поэтому давайте, ну и такой погодой наслаждаться, не тоже есть какой-то определенный кайф. Макс продолжит Артикасти, Аврора, ну и Дайнора.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
6: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Вновь поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 20 градусов днем, до 24 в Ясном, плюс 17 днем, до плюс 21. Также дождь с грозой. В Кувандыке, Медногорске, плюс 19 днем, до 25, возможно, осадки. В Оренбурге плюс 21 днем, до 27. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Выходные в Оренбурге прошли под знаком дождей и гроз. Сказывалось влияние атмосферных фронтов, уходящего за Урал циклона. Но уже с понедельника, 3 августа, характер погоды меняется. По данным Приволжского УГМС, ненастье сместилось на восток области. В западных и центральных районах начинает укрепляться азорский антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду с постепенным прогревом до плюс 30. Полиция Мюнхена задержала гражданина Италии после того, как тот поинтересовался в полицейском участке, не находится ли он в розыске. Об этом сообщила пресс-служба баварской полиции. После выяснения личных данных было установлено, что итальянский гражданин разыскивается по нескольким эпизодам. На его имя был выдан ордер на арест прокуратурой за использование опознавательных знаков запрещенных организаций, сообщили в полиции. Мужчина не смог внести залог и был оставлен под стражей полиции на 2 месяца. Окружной суд Иерусалима запретил министру национальной безопасности использовать крокодилов для охраны тюрем, в которых содержатся заключенные. Пилотный проект планировалось запустить в тюрьме Кецеот, однако Управление природы и парков выступило против идеи, заявив, что диких животных, согласно законодательству, можно содержать только в образовательных, исследовательских или информационных целях, а не для охраны. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Холидей – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 250807.

0: Блиц-заправка.
1: А вот теперь полетели. Давайте раздавать бензин. 21-137 прямо сейчас. Набирайте, возможно, им вам удастся заработать 20-очко. Сейчас возьмем трубочку, следа рандомно. А пока вам сообщу, что 5 вопросов, 4 литра бензин за каждый верный ответ. Есть звонок, алло. Доброе утро.
2: Здрасте, алло.
1: Здрасте, как вас зовут?
2: Меня зовут Игорь.
1: Игорь, ну что, Игорь, поздравляем. Вы тот самый счастливчик, который понедельник начинает, возможно, с бензина. Хотя был недавно такой, что и на 5 с 5 ответили неверно. Посмотрим, как ваш понедельник сложится. Готовы?
2: Готовы.
1: Хорошо, 45 секунд для вас. Я вам желаю удачи. 3, 2, полетели. Итак, известная модель, у которой много общего с древним богом Гелиосом. Это Солярис или Королла?
2: Солярис.
1: Хорошо. В 2010 году в автомобиль модели Smart вместилось сколько человек? 24 или 19?
2: 24.
1: Хорошо. Рекорд автовладельца в Швейцарии. Его штраф за превышение скорости составил 1 миллион долларов или 700 тысяч долларов?
2: 700 тысяч.
1: Хорошо. В Шанхае запрещены авто этого цвета. Синий или красный?
2: Красный.
1: И одно время в Ливии бензин стоил дешевле чего? Килограмма мяса или воды?
2: Воды.
1: Ну и 12. 12 литров забирает Игорь. У нас два ответа всего лишь дал неверных. Ну и те самые неверные ответы. Это автомобиль модели Smart вместил не 24 человека, а 19. И рекорд штрафа в Швейцарии был 1 миллион долларов, а не 700 тысяч. И тем не менее, поздравляем. Что-то Игорь не рад совсем как бы.
2: Нормально.
1: Это замечательно. 12 литров, хороший результат. Можете передать все, что угодно.
2: Всем привет, кто меня
1: услышал. Потрясающе. Спасибо. Так, а Джиган не лет блокдог говорит, вот Игорь сказал, это нормально. Это ненормально, это дорого. Вот и Джиган не лет блокдог тоже споет там. Дорого. Это все про то, что какие подарки, дорогие, нам делает новый поток. Слушаем музыку и радуемся бензину.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Цветная бумага, полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей.
1: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну и о погоде в очередной раз. Прямо сейчас в Орске плюс 21 градус, днем до 24, возможны осадки. В Ясно плюс 19, днем до 21, дождь с грозой. В Кувандыке-Медногорске плюс 21, днем до плюс 24, также осадки. В Оренбурге плюс 22, днем до 27. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Расписание международного аэропорта имени Гагарина 3 августа изменилось. Это следует из данных электронного табло. На вылет и прилет задержаны рейсы в Иркутск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Причиной стали ограничения, введенные Росавиацией для обеспечения безопасности полетов накануне 2 августа. В нескольких регионах России за опасность атак беспилотников был объявлен план «Ковер». После его отмены аэропорты корректируют свою работу. Оренбургская шахматистка Анна Шухман стала серебряным призером чемпионата Азии по быстрым шахматам, который завершился в Китае. За медали турнира боролись 178 сильнейших спортсменов из 13 стран. По итогам 11 туров Анна набрала 8,5 очков и заняла второе место, завоевав серебряную награду. Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Обновление затронут учебники для начального, основного и среднего общего образования и заменят перечень, действовавший с 2025 года. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профессионального образования. Кроме того, федеральный перечень включает учебники по истории для 5-9 классов под редакцией Владимира Мединского. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.

0: Добрая пятница, хотелось бы сказать, но нет, понедельник, друзья, стартуем заново в новые рабочие будни, чтобы к этой пятнице устремиться. Погода, соответственно, нам сегодня помогает, жаришки нет, работается легче. Да будет так, всем желаю удачи, у микрофона Дима Хованцев.
1: Чувствуй глубже, смотри, радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 3 августа, понедельник, чем примечателен? Сегодня отмечается день числа 3, например. Ну, видимо, завтра будет день числа 4 отмечаться. Ну, хотя там посмотрим. День арбуза сегодня. Приятного аппетита. Главное, не перед сном. Обычно говорят, вот родители мне так говорили. Август, пожалуйста, пора арбузы кушать. Раньше не сильно стоит. День поцелуев зеркалом. Ну, тут, мне кажется, не знаю, Артур Пирожков, наверное, сюда поставить дальше. Еще у нас отмечается Международный день планирования семьи. Важное событие. Еще у нас день «Возьмите немного орешков». Ну, из границ пришедший праздник. Ну, давайте. Сильно, кстати, тоже на них налегать нельзя. Ну и в целом по крупным событиям все на сегодня. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Реклама.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Сын всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
5: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио!
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: «Смотри радио». Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп». «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Он самый. Итак, астрология для вас, друзья, слушаем вместе.
2: Овен.
1: Итак, овны, что же сегодня? А сегодня непосредственно вам говорят, что вы будете склонны к самоедству, причем не по делу, даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовал вот он вашим советам, то в любом случае вы будете почему-то испытывать чувство вины.
2: Телец.
1: Каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну.
2: Близнецы.
1: Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному?
2: Рак.
1: Самоуверенность, а иногда и хвастовство, может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства.
2: Лев.
1: Будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент.
2: Дева.
1: Вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать.
2: Весы.
1: Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих.
2: Скорпион.
1: Вы будете как никогда более уверены в собственных силах, не стоит пытаться ограничивать себя.
2: Стрелец.
1: Не позволяйте мыслям, а тем более чувствам отражаться на вашем лице сегодня.
2: Козерог.
1: Вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить.
2: Водолей.
1: Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему.
2: Рыбы.
1: Финансовая ситуация, в которой вы имеете находиться, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать с кем-то на эту тему. Игнеточку.ком предоставил гороскоп. Локо-локо слушаем. Нюшу, где ты, там я.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Да, друзья, разыгрываем прямо сейчас мы два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры. У нас смешарики сквозь вселенные. Ну и, конечно, 2137 сейчас вам остается набирать. И, безусловно, забирайте эти самые билетики. Нужно просто ответить на мой вопрос. Я думаю, это не самая сложная задача. Поэтому 2137, есть звоночек, пожалуйста. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Как вас зовут?
2: Оксана.
1: Оксан, ну что, Оксан, сейчас попытаемся вспомнить замечательный мультфильм «Смешарики» и ответить, кто же является лучшим другом Кроша? Это Лосяш, Ёжик или Пин?
2: Ёжик.
1: Ну, конечно.
3: Потому что в самолете все зависит от винта.
1: Совершенно верно. И это Ёжик. Поздравляем. Два билета на закрытый у нас показ достаются вам. Ну и презентация VR-игры от VR-арены и другие миры тоже там будет. Поздравляем вас. Можете поделиться впечатлением и все, что хотите передать.
2: Спасибо за такую возможность. Огромный привет вам. В первую очередь спасибо вам.
1: Спасибо большое. Трубочку не кладите, тогда за эфиром сейчас расскажу, как же вам забрать данные билеты. Ну, а я давайте на правах рекламы сообщу. Хотите, да, я думаю, в любом случае погрузиться в мир смешариков, тогда нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушайте радио «Хит», смотри радио, дозванивайтесь, выигрывайте билет. Ну и там даже два, да, у нас пригласительных. Не упустите возможности отправиться в новые приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория у нас 0, хотел сказать, ну нет, 6+. Ну и ждем 29 августа. Пока, Dark Souls и Барбара Стрейзанд.
0: Смешарики сквозь вселенные. Барбара Стрейзанд.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
2: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Октябрьский районный суд поступил административный иск к управлению коммунального хозяйства администрации города. Истец требует признать незаконным бездействие ответчика в части непринятия мер по обустройству наружного освещения. На фоне массовых жалоб арчан на состояние дорог и плохое освещение была проведена проверка на ряде городских улиц, дорог и проспектов. Она зафиксировала неработающие или отсутствующие элементы светильников, что особенно опасно в темное время суток. Административный истец просит суд обязать ответчика установить фонари на указанных объектах не позднее 1 июня 2027 года. Назначено судебное заседание для рассмотрения иска. В Орске суд вынес приговор 40-летней женщине, которая ударила ножом агрессивного сожителя. Предварительно установлено, что между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина применил физическое насилие к женщине. Затем он начал громить квартиру и бить по входной двери. В ответ на агрессивные действия женщина нанесла мужчине один удар ножом в область грудной клетки. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 месяцев. Три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Болтуем, да, в эфире от 54 Ультра, в эфире, ну вот, Ультра понедельник нас с вами, я уверен. Каждого ждет, там надо что-то подбить, там за выходные накопилось. В общем, давайте приступать, и неделя обязательно получится. Оффенбэч, Динамит, Егор Крид, ну и ваши улыбки здесь на Смотри Радио, хорошего старта.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты «Деоника» 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Расскажи мне, Толя.
5: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: и, друзья, давайте чуть-чуть очередных розыгрышей добавим. Два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Полиничка будем разыгрывать. 21-137, набирайте вновь, и уже будем готовить самые два билета вам отстегнуть, давайте скажем так. Вам остается только в течение 45 секунд назвать мне 10 слов на заданную тематику. Ну и давайте возьмем трубочку. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Надежда.
0: Надежда. Ну что, с этой надеждой мы сейчас и будем разыгрывать вместе с вами вот эти два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Полиничка. Будем надеяться, что вам повезет. А тему я вам дам очень простую. Ну, коли два билета в Центральный парк разыгрываем, вот вам тема парк. Вот все, что в парке встретите, найдете, вот там, и о том надо будет говорить в течение 45 секунд. Готовы?
1: Готово.
0: Хорошо, пробуем. 3, 2, 1.
1: Фонтан, кафе, лавочки. Фонтан.
0: Так.
1: Памятник семье.
0: Так.
1: Аттракционы, кассы, детские машинки, детские аттракционы, колесо обозрения, сюрприз, елки, театр драмы имени Пушкина.
0: Да вы уже большой молодец, большая умница, Надежда, и два билета в Центральный парк достается именно вам. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Да, пожалуйста, передавайте все, что вы хотите, эмоциями делитесь в этот понедельник.
1: Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы даете такую прекрасную возможность играть в игры и выигрывать приятные сюрпризики. Спасибо вам, процветания и всего хорошего.
0: Спасибо большое, очень приятно. Надежда, сейчас трубочку не кладите, я вам за эфиром расскажу, как ваш приятный бонус забрать на этот понедельник. А мы сообщим на правах рекламы. Новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает свою работу. Лето двигается вперед, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением на... вот, кстати, территории работает у нас парк кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работ парка: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за эмоциями и отличным настроением. Категория 0+, ждем всех.
2: Сделай громче. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
3: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
7: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Итак, Proper Education, ремикс светского диджея и музыкального продюсера Эрика Придза на песню британской рок-группы Pink Floyd с культового альбома The Well 2006 года. Слушай.

0: Радиохит. Партнер Хит Холидей. Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: А все очень просто. Все очень просто. Я прощаюсь с вами на неделю. Это так просто.
1: Очень, да, просто вернись обратно.
0: Да.
1: Так же.
0: Я подумаю. Вот Максим Мочало с вами оставляю.
1: Да.
0: На пару недель, наверное.
1: Наверное.
0: Как Бог даст. В общем, удачи тебе, хорошего дня.
1: Спасибо.
0: Понедельник.
1: Понедельник.
0: Улыбайся.
1: Конечно.
0: Чаще.
1: Будем сегодня улыбаться, друзья, наслаждаться моментом. И даже дождь нам не помеха.
0: Абсолютно точно. Пока-пока.
1: Спасибо.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала года в Оренбургской области зафиксировано более 440 ландшафтных пожаров из-за жаркой и сухой погоды. 395 из них из-за неосторожного обращения с огнем. Так, серьезный степной пожар произошел в конце июля в Домбаровском районе. Тогда были эвакуированы несколько улиц райцентра. В Переволоцком районе суд отправил под стражу подозреваемого в смертельном ДТП. Авария случилась 28 июля на трассе Переволоцкий-Кичкас. По версии следствия, днем 28 июля на 6-м километре дороги пьяный водитель на легковушке вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Его пассажир получил серьезные травмы и скончался на месте. Подозреваемый свою вину не признал, его отправили под стражу на 2 месяца. В России начал действовать ГОСТ на отличительные знаки легковых такси. На крыше автомобиля должен находиться оранжевый фонарь с подсветкой. Государственный номер машины необходимо крупно продублировать на передних дверях с обеих сторон. Стандарт также предусматривает контрастные квадраты, расположенные в шахматном порядке. Привычные шашечки должны быть нанесены на опознавательный фонарь и боковые части кузова автомобиля. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Не стесняемся, друзья, укреплять свои позиции в этом дне, улыбаясь и наслаждаясь моментом, украсим понедельник и сделаем его еще приятнее. А как иначе? Вместе с нами давайте добавим не только музыки, но еще ваших ярких эмоций, и тогда август точно будет теплее. Даже погода за окном нам не испортит настроение, чтобы было веселее. Ловите диджея Smash, Costa Lacosta, группа Banderas и Богдан Медведев.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Вознецова, 21. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
6: Я свою девчонку тоже, я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Закатлани в газовик.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Приветствую всех любителей кино и не только. В эфире вместе с Виталием Морозовым мы обсудим, что, конечно,
2: самое
1: же,
2: главное, мы наконец-то
1: главное,
2: к этому подошли.
1: Да, действительно. Привет. Так, пока главное кинособытие этого лета, потому что все, что было до этого, лично я, ну, почти все пропустил.
2: Я думаю, что и, наверное, даже года, скорее всего. Мы сейчас, во-первых, давай начнем с того, что на прошлой неделе мы так или иначе все посвящали.
1: Да. Да-да-да, подводили к этому моменту.
2: Посвящали к «Одиссее» Кристофера Нолана, да. Рассказывали про другие экранизации, так или иначе как-то какие-то крючки закидывали постоянно и постоянно возвращались к этому фильму. И вот, наконец, нам обоим, что это достаточно редко, да, удалось посмотреть. И что случается еще реже, еще и обсудить это все.
1: 100%.
2: Да, не тогда, когда только один человек видел, да, а когда уже вот есть как раз два мнения, по крайней мере. Ну, как тебе в целом? Давай начнем с этого.
1: Я, знаешь, вчера вышел, когда из кинотеатра. Я, во-первых, был рад, что я вспомнил свою старую любимую традицию идти в самый большой зал на третий ряд. Uh-huh. Я потому что считаю, что именно вот этот ряд, он прям самый лучший для просмотра на самом большом экране.
2: Ты приколы уже видел сегодняшние по поводу IMAX и первого
1: да,
2: ряда?
1: Да.
2: Что там выглядит смешно.
1: Да, но нет, все было отлично видно. И как раз там было ощущение, что я находился в центре событий. И когда происходили все масштабные сцены, я действительно прочувствовал все. Ну и, конечно же, как и любит Кристофер Нолан, это все приправлять классной музыкой. И действительно, я находился внутри «Одиссеи». Угу. И мне это понравилось.
2: Все понравилось практически.
1: Практически. Начало немножечко...
2: За исключением немножко... каких-то широковатостей.
1: Да, да, начало немножечко шатковатка, но так любит делать Нолан. Он сначала тебя закидывает в непонятные обстоятельства, а ты потом они...
2: Абсолютно
1: и это
2: верно.
1: Классно.
2: Но я вот к этому сразу тебе скажу, что, наверное, за всю свою карьеру Нолан снял вообще самый прямолинейный, самый простой, самый очевидный фильм, где ничего не надо загадывать. Единственное, что я вот, может быть, забегу вперед и какую-то интригу все равно внесу. Финал он все равно сделал с твистом таким. Не сразу его можно понять, разглядеть. Это только я сделал, признаюсь честно, после того, как прочитал ряд рецензий, до меня дошло, что все равно он так или иначе такую небольшую завитушку оставил. То есть без этого все равно как бы его фирменный режиссерский почерк, он не обошелся в этой картине. А что касается начала, да, вот эти постоянные вставки из каких-то разных временных событий, ничего вроде бы кажется непонятно, но это буквально занимает, ну, минут 15, да, вот этого огромного хронометража в 2.5 часа, а потом спокойно Нолан прямо встает на дорожку вот эту прямую и
1: вот
2: тебя
1: смотрите.
2: За руку буквально, да, вот ведет мимо всех вот этих античных экспонатов, вот это Одиссей, это Итака, это Троянцы, это Кони, и все абсолютно спокойно, все рассказывает, все абсолютно понятно. Что понравилось, это то, что он максимально поставил, как всегда, впрочем, как всегда, свою вот эту фирменную сухую режиссуру, схематичную, абсолютно как будто начерченную на чертежах до этого, и вот этому чертежу он следует на протяжении всей картины, ничего абсолютно не делая, никаких лишних движений. Это вот такая вот прагматичность, математика в режиссуре. 100%. Ну, это ничего нового нет. Я в смысле говорю, что я нового ничего не говорю. Это об этом знают очень многие. И поэтому фильм, конечно, очень ступенчато смотрится, и ты понимаешь, что тебе вот целостную, полную картину, за которой сейчас стоит человек, буквально знающий каждую деталь, каждую запятую в сценарии, и эту запятую он обыграет так, как нужно. Не знаю, давай по актерским
1: вот
2: работам.
1: Вот я только хотел сказать. Как мое любимое Дэймон? У Ноланов. И просто вот эти вот его подбор актеров, он всегда меня действительно радует, потому что я с удовольствием смотрю на их игру. Тем более там большинство уже знакомы. Кто-то еще с Бэтмена, кто-то с начала, кто-то, конечно, появляются новенькие, но все равно. Дэймон в каких-то моментах, знаешь, мне вот показал, он отыграл все хорошо, все замечательно, но какие-то моменты были похожи на его старые роли. Один момент мне вообще напомнил фильм «Отступники», когда он такой, ну и ладно, вот когда он на охоте там был, ну и ладно, он такой, ничего страшного. Вот, и прямо какие-то моменты был, как будто вот прям один в один он
2: это
1: там сам
2: еще,
1: себя
2: еще
1: играл.
2: Добавлю, наверное, еще так-то похожий момент, когда они ослепили, как звали-то его,
1: Циклопа.
2: Нет, а у него же имя. Он же сын Посейдон, у него же имя есть. Я забыл. Полифем. Mm-hmm. Полифем, да. Ослепили Полифема, и он же заговорил. И как они удивились, поразились этому моменту. И такие говорят, а почему же мы с ним не договорились? И вот в этот момент Дэми говорит, ну... С муравьями ты же не договариваешься. Вариант перевода такой был.
1: Да, вот этот момент мне тоже поначалу, я такой, а почему он молчит? И вот это было классно. Но это, подожди, это к другому. Ну и, конечно же, Паттисон. Теперь мой любимый окончательно.
2: Гада сыграл там.
1: Гада отвратительнейшего, скользкого, неприятнейшего. И я весь фильм его реально ненавидел. И потом, а тут у меня на фоне еще мелькает то, что же это же Бэтмен, куда, как
2: вообще-то.
1: За что ты так с нами?
2: Он продолжается еще.
1: Да, вообще-то. И он просто отлично сыграл. И как раз вот как бы не хаяли Холланда, что он там слишком такой мягкий, так и нужно было сыграть этого вот сына, который вот золотая молодежь, все дела, сиди ровно, не мешай, все будет хорошо. Наоборот, он тоже отлично сыграл, ничего причем не делая.
2: Я так скажу по поводу Дэмона. Перед нами уже не тот хитрый царь Итаки, да. Так ловко сумевший обмануть храбрых троянцев своим подношением с конем. Это надломленный, это печальный муж, измученный войнами, длительными походами, перманентным каким-то несчастьем, преследующим его, и причиной, в общем-то, он причиной является многих бед покоренных народов. И вот эта слава, он устал от славы, которая бежит далеко впереди него. Мне кажется, здесь вот Нолан на протяжении 2,5 часов он буквально растаптывает вот эти мифы, хвалебные оды, песни и так далее, уже так привычные уху, и его заботит факт мифотворчества, как человек обрастает легендами, и, в общем-то, он становится тем человеком, которым его представляют, и он потом не в силах сопротивляться уже этому, потому что ему либо все равно не поверят, либо примут за самозванца. Вот здесь, мне кажется, Дэймон, он сыграл именно такого человека, то есть удача актерская с выбором главной звезды на свой фильм у Нолана была абсолютной. Но, зная его, так сказать, характер, работу, мне кажется, это неудача, это холодный расчет, да. Опять же.
1: А вот, конечно же, женская роль единственная, только Энн Хэтэуэй.
2: Она блестяще сыграла.
1: Да, жена Одиссея. Ну, вот она...
2: Что там делает Мия Гот? Это королева крика, да, вообще-то. Да. Одна из последних, по крайней мере, одна из важных и таких действительно характерных актрис, которые получают, в принципе, в основном, ну, не ниже уже второстепенной роли, и ее на экране максимум, ну, минуты на три, наверное. Да,
1: бегает, что-то там сделал, убежал.
2: Я поразился этому факту, честно, я даже не знал.
1: Ну, хотят все. Но
2: я не знал о том, что она бесспорно участвует в фильме, вообще понятия не было. Когда она появилась на экране, я поразился, думаю, так, значит, будет еще какая-то линия, видимо, но она как бы все равно там так или иначе зашла в тупик. Так, времени мало у нас. Важный момент. Нолан никогда не был мастером постановки экшена. И в «Одиссее», друзья, к сожалению, это еще раз подтвердилось. Увы, экшн-сцены, ну, если на дракарах в море, в океане, точнее, да, море, а в океане,
1: красиво,
2: все выглядит неплохо в целом, нормально, то есть, да, но что остального, боев на мечах и хореографии, в принципе, постановка хореографии боевых сцен, увы, здесь только минус, к сожалению, режиссеров. Финальная битва, с которой мы шли последние полтора часа фильма, которая должна была все это пышно завершить, она просто проваливается. Как в последнем Mortal Kombat, тесно, темно, ничего не видно, кто кого бьет и за что,
1: непонятно.
2: Единственное,
1: что большим плюсом, вот давит на тебя как раз именно музыка только в этой сцене.
2: Ты... Музыка отдельно нужно сказать, здесь... мне кажется, здесь он как раз взял, наверное, там же звучат литавры струнные какие-то, то есть это вот, ну, в нашем представлении должно напоминать музыку как раз Древней Греции, вот пришедшую из поэмы Гомера. Вот,
1: лучше всего это доказывает.
2: Под нее и читал все это.
1: Момент из как раз Аида, вот когда там вот это все происходит в этом царстве. Эта музыка вообще мне запомнилась навсегда.
2: Я, кстати, перепутал. Я думал, без глаз это Аид и есть, а это не Аид. Это другое.

0: ничего не слушаем. Но вот. Он не зря в самом конце написал. На основе.
1: Основе?
0: Да,
1: это на основе. Очень важно.
0: Очень важно. На, идите на фильм, а не фильм. На исторические да, какие-то
1: да,
0: моменты.
1: Я согласен.
0: Так что, друзья.
1: Категория 18+, да.
0: Да, смотрите хорошее кино и наслаждайтесь днем.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия. А магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: оптимизма в эфире. Свежий трек для вашего свежего понедельника. Мы же вместе с вами, чтобы он точно был приятнее и интереснее. Здесь в эфире «Смотри радио». Дополняем его еще и вашими эмоциями. Так что загляните к нам на портал «Смотри.радио» и передайте нам парочку ласковых о том, как вы провели свои выходные и что успели. Ну а мы вместе с вами передадим ваши пожелания. Так что быстрее пишите, а мы же двигаемся дальше вместе с AFD, Bosch будет и Arctic Asti далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске ищут покупателя для здания бывшей поликлиники номер 2 на улице Синчука, 20. Объект, где прежде работала женская консультация, выставлен на продажу после того, как медицинские подразделения переехали в новое помещение. После завершения торгов у здания, которое долгие годы было связано с системой здравоохранения Орска, может появиться новый собственник и новое назначение. 42-летний житель Твери задержан за стрельбу из рогатки в соседа. Об этом сообщает управление МВД области. Мужчина с третьего этажа дома выстрелил пластмассовыми шариками в соседа, который стоял возле подъезда. Ему показалось, что тот хочет похитить чужой велосипед, хотя на самом деле потерпевший просто подвинул транспортные средства. Пластиковая пуля вонзилась в тело мужчины, ему потребовалась медицинская помощь. Врачи оценили повреждения как легкий вред здоровью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Рогатка изъята, стрелок находится под подпиской о невыезде. УАЗ превратил прозвище «Буханка» в официальное название автомобиля. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании. С 31 июля давно ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы, цитирует издание пресс-службу УАЗа. Народное прозвище «Буханка», закрепившееся за фургоном УАЗ из-за внешнего сходства формы кузова с буханкой хлеба, используется в качестве официального названия и на сайте УАЗа. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся, друзья, и вместе с нами двигаемся по этому дню, чтобы получить все возможное. И, конечно же, у вас точно получится это, если вы будете в правильном настрое и в тонусе. Этот самый тонус поднимаем вместе с вами выше некуда. Здесь в эфире «Смотри радио», чтобы все точно получилось. Ловите Анну, а с Димой Биланом, с их эпилогом будет Ика и Шузыка в спорт уже далее.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы – вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Папина работа. Мари в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, срок отнести и порядки получения уточните у продавцов.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Маленькие шарики сквозь вселенные.
1: Да-да-да, вместе с нами отправляемся в нереальное космическое приключение. И, конечно же, нам поможет вероненные другие миры, чтобы тоже одним глазком, а может быть и не одним, взглянуть на смешариков и новую игру. Заглядывайте к нам в эфир прямо сейчас. Номер 21137. Набирайте, чтобы вместе с нами, конечно же, поиграть. У нас есть вопросы про наших любимых смешариков, и вы, отвечая на них, получаете пригласительный на закрытый показ. Ну и, конечно же, есть уже у нас звоночек в эфире. Давайте знакомиться. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Надежда.
1: Очень приятно, Надежда. Как понедельник вам?
2: Отлично.
1: Здорово. Чем занимаетесь?
2: Рулем. Это... Вам звоню.
1: Так, надо припарковаться, чтобы не создавать никакие моментики на вопросики на дороге, потому что вопросы у нас есть, связанные, конечно же, со смешариками. Ну что, остановились, все, готовы с нами поиграть?
2: Конечно.
1: Здорово. Итак, вопрос такой: кто является лучшим другом Кроша? Лосяша, ежик или пин?
2: Ёжик.
1: Конечно же, ежик. Они вместе с Крошем такие дела воротят. И, конечно же, чтобы вместе с нами тоже оказаться в VR-игре, где будут эти смешарики, вы ответили верно, значит, все это у вас получится, получите пригласительные. Поздравляю, кому будет ваше пожелание в этот понедельник.
2: Всем хорошей трудовой недели.
1: Замечательно. Нет. Кому-то конкретно, возможно, еще?
2: Нет.
1: Мы же вместе с вами, друзья, продолжим наслаждаться днем. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой пригласительный. Ну а мы вместе с вами, друзья, сделаем этот день еще ярче.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: нам озвучивать свои мысли в эфире. Тим Белорусских и его хит только что свежий, яркий, невероятный. И ваш день мы тоже таким сделаем здесь в эфире. Главное, не забудьте про портал смотри.радио. Там оставьте ваши сообщения и то, как вы видите эту новую рабочую неделю, чего хотите в ней достичь и какие моменты хотите урегулировать. Обсудим, расскажем и, конечно же, сделаем громче, а музыка поможет.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты «Деоника» 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С самого утра 4 августа в северной части Орска не будет воды. Без ресурса останутся дома от улицы Елисеевской до проспекта Ленина, от Новотроицкого шоссе до улицы Маршала Жукова. Как сообщили в РБК Орск, отключение связано с аварийными работами. После завершения работ специалистам потребуется время, чтобы заполнить систему и стабилизировать давление, поэтому вода может появиться не сразу. В Бугуруслане 61-летний мужчина получил травмы во время ремонта автомобиля. По данным полиции, бугурусланец ремонтировал легковую машину, когда она сорвалась с домкрата и упала. Пострадавшего доставили в больницу. По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на письмо ассоциации в Кабмин. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Наслаждаясь моментом, мы продолжаем трудиться над тем, чтобы ваш день тоже был ярче. Ну а вы трудитесь там, как проходит понедельник, чем вы там заняты. Если вы готовы вместе с нами двигаться дальше, тогда звук громче делаем, и мы сегодня много чего успеем. Ведь нам по силу многое, главное, чтобы вы не сбивались с волны и ловили лучшую музыку здесь в эфире «Смотри радио».
2: Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был Эйв и его трек «Meet Me in the Dark». На втором были Алок и Халид с треком «Dive into me». А лидерами хит-мьюзик-чарта были Хьюгл, Алмайл Энджел и Ультра Найт с трека «Move to the sun».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Расскажи мне, доля.
0: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8 999 559 24 43 16+.

0: Суперновинка. Риет от фабрики Орские колбасы. Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения уточните.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: своими мечтами с нами делится Алекс Уоррен. Ну а вы о чем мечтаете и думаете, и хотите больше всего рассказывать нам об этом на нашем портале smotri.radio. Чтобы нас вместе с нами делать так, чтобы ваши мечты сбывались, мы заполняем день лучшей музыкой, так что присоединяйтесь.
1: Слушай больше, чувствуй глубже, смотри дальше, смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль.

0: Вместе с нами в эфире «Смотри радио», друзья, давайте украшать этот день вашими эмоциями. Что уже классного, нового вы сделали в этот понедельник? Рассказывайте нам через портал «Смотри.радио». Передает привет всем Александр и желает отличного дня любимой Светланке. От нас тоже большой-большой привет. Также привет летит от Сергея, желает отличного дня всему городу Орску. Мы же присоединяемся и, конечно же, добавим еще больше музыки, так что не сбивайтесь с волны.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Сезон закруток открывай с «Мегарай». Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные, стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. «Мегарай». Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
2: Расскажи мне, Толя.
3: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: За окном в городе Орске плюс 22 градуса, сегодня вечером будет плюс 21, в Ясном сейчас плюс 21, вечером будет плюс 20, в Кувандыке и Медногорске плюс 23 градуса, вечером будет плюс 22, а в Оренбурге плюс 26, вечером будет плюс 24. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм, свинина карбонат 429 рублей за килограмм, жидкость для рожи «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С начала года в Оренбургской области зафиксировано более 440 ландшафтных пожаров из-за жаркой и сухой погоды. 395 из них из-за неосторожного обращения с огнем. Так, серьезный степной пожар в конце июля бушевал в Домбаровском районе. Были эвакуированы несколько улиц райцентра. В Переволоцком районе суд отправил под стражу подозреваемого в смертельном ДТП. Авария случилась 28 июля на трассе Переволоцкий-Кичкас. По версии следствия, днем 28 июля на 6-м километре дороги пьяный водитель на легковушке вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Его пассажир получил серьезные травмы и скончался на месте. Подозреваемый свою вину не признал, его отправили под стражу на 2 месяца. В России начал действовать ГОСТ на отличительные знаки легковых такси. На крыше автомобиля должен находиться оранжевый фонарь с подсветкой. Государственный номер машины необходимо крупно продублировать на передних дверях с обеих сторон. Стандарт также предусматривает контрастные квадраты, расположенные в шахматном порядке. Привычные шашечки должны быть нанесены на опознавательный фонарь и боковые части кузова автомобиля. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем новый час под ритм Алока и Калида. Dive into me слушали только что, но мы продолжаем погружаться в понедельник на наших студийных 15 часов и 5 минут. И какие яркие события сегодня случились, и какие праздники сегодня можно отметить, это совсем скоро также расскажу вам в эфире. До этого ловите диджей Грува и Гарика DMC и One T уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре, друзья, 3 августа, и в этот понедельник отмечается День арбуза, также день числа 3, день поцелуев зеркалом сегодня, международный день планирования семьи, и еще, конечно же, вместе с нами мы с удовольствием поздравим именинников, а именины сегодня у Ивана, Анны, Федора, Анисима, Георгия, Ануфрия, Евгения, Романа, Петра и Семена. Ну а вы что будете праздновать? Рассказывайте нам через портал smotri.radio.
0: Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для многих. Множество твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
7: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: подарят от елки, смеяться, веселиться и, конечно же, так сделать этот понедельник более добрым и привлекательным. И, конечно же, вам советуем двигаться с нами в едином ритме, чтобы действительно получить от этого понедельника и возможность проявить себя и, конечно же, сделать как можно больше дел. Вместе с вами выполняем все на свете под лучшие ритмы здесь в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области.

0: поделись хорошим настроением.
1: Звони.
0: 21 103 7.
1: Код города 3.

0: вместе с Бервульф и Феникс только что над нами пролетел. И чтобы этот день точно был теплее, давайте вместе с нами делиться этим самым теплом через ваши пожелания и, конечно же, теплые эмоции, что хранятся у вас на сердце. Заглядывайте к нам на портал smotri.radio и рассказывайте, как проходит ваш понедельник и кому вы хотели бы передать ваш теплый, горячий привет. Мы же вместе с вами будем продолжать насыщать этот день музыкой, артикастикой, бриллианты. Уже далее присоединяться. Также будет AF и Pink совсем скоро.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Плюс 21 градус в данный момент в Орске. Сегодня вечером будет плюс 19. Также в Ясном плюс 20. Вечером будет плюс 19 градусов. В Кондыке-Медногорске плюс 25. Вечером будет плюс 23. А в Оренбурге плюс 26 градусов. Вечером будет также плюс 23 градуса. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жителям северной части Орска завтра, 4 августа, придется запастись водой. С 8 утра в нескольких районах города временно отключат холодное водоснабжение. Без воды останутся дома от улицы Елисеевской до проспекта Ленина, от Новотроицкого шоссе до улицы Маршала Жукова. Как сообщили в РВК Орск, отключение связано с аварийными работами. После завершения работ специалистам потребуется время, чтобы заполнить систему и стабилизировать давление. Поэтому вода может появиться не сразу. По информации МЧС России по Оренбургской области, в Сакмарском районе утонул подросток. Тело 16-летнего юноши сотрудники аварийно-спасательной службы достали из искусственного водоема без названия вблизи поселка Красный Коммунар. Трагедия произошла накануне. Каждый четвертый школьник признался, что в новом учебном году хочет найти вторую половинку. Согласно исследованию, о личной жизни думают 26% опрошенных. При этом улучшить успеваемость намерены лишь 13% подростков. 7% хотят стать отличниками, а еще 6% – хорошистами. Среди других целей – подготовка к экзаменам, которую выбрали 19% участников опроса. Еще 17% рассчитывают определиться с будущей профессией, а 15% хотят научиться лучше планировать свое время. Большинство школьников уже начали готовиться к 1 сентября. Одни читают дополнительную литературу, другие выполняют пробелы по предметам, занимаются с репетиторами или проходят онлайн-курсы. При этом каждый третий признался, что пока наслаждается каникулами. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Дришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся, друзья, и продолжаем вкалывать. Как иначе, понедельник — это такой день, когда мы должны разогнаться, чтобы хватило сил на всю рабочую неделю. И мы, конечно же, вместе с вами это сделаем. Ну и не забудем, конечно же, и отдохнуть. Кстати, до этого момента остается всего ничего. На наших студийных 16.06. Так что давайте немножечко еще добавим атмосферы в то, что происходит вокруг вас, чтобы вам работалось веселее. Поможет нам Dexhaus, Zivert, группа Tattoo и Arcoy Punctual с New. Редактор

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: тупик.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО «СК Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Уже вечером, уверен, занимают многих, но самое главное, нужно определиться, с кем вы хотите этим заниматься и куда отправиться, тоже решаем здесь прямо сейчас, в преддверии завершения рабочего дня, который мы завершим так же ярко и весело, как и проводили. Лучшая музыка поможет, Avalon Rockstone впереди, будет группа «Звери» и «Jonas Blue» уже далее в эфире.
1: Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Двигаемся в сторону вечера вместе с Лириком и его любовью, ну и, конечно же, своим любимым и самым родным вместе с нами. Давайте поднимать настроение и добавлять в этот вечер еще больше тепла, который мы вместе с вами получим с помощью нашего портала smotri.radio. Туда отправляйте ваши пожелания и передавайте вашим близким все свои эмоции. Ну и, конечно же, мы вместе с вами зачитываем то, что уже нам прилетело. Передаю привет, радиохит, и всем хорошего настроения от Александра. Всем привет, всем легкой недели и прекрасного августа. С днем арбуза. Геннадий Грант поздравил нас, за что спасибо и тоже большой-большой привет. Ваши же сообщения также ожидаем. Залетайте на портал smotri.radio, делайте громче, включая нашу трансляцию. Вы найдете Анну Асти, Дим Билана, будет Рио и Бауза далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На предприятии в Орске произошел несчастный случай. Сотрудник получил травму на прессе. Прокуратура Ленинского района начала проверку соблюдения законодательства об охране труда. Прокурор подал в суд иск о компенсации морального вреда и утраченного заработка. Суд удовлетворил требования на 1 300 000 рублей. Решение вступило в силу. Прокуратура контролирует его исполнение. Прокуратура Оренбургской области направила в суд дело о двойном убийстве 1995 года. 55-летний дагестанец признан виновным в умышленном убийстве двух женщин в Ясном. Преступление совершено из мести за хищение денег у его родственника. Он вывез жертв на пустырь, застрелил их, облил тело горючим и поджег. В 2026 году его задержали, и он предстанет перед судом. В Прибайкальском районе Бурятии затонул катер, буксировавший надувной водный диван с туристами. Инцидент произошел в Горячинске. По предварительной информации, водитель катера катал по Байкалу на надувном диване группу туристов. В какой-то момент судно не вписалось в поворот, перевернулось и стало тонуть. Отдыхающие не пострадали, их оперативно доставили на берег. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Продолжаем делать понедельник легким, особенно это чувствуется сейчас, когда закончился рабочий день и начинается вечер, который нужно провести в ярких эмоциях и, конечно же, в уютной компании. А мы же будем сопровождать вас лучшей музыкой и добавим еще больше ярких красок. Поможет нам группа «Градусы», впереди диджей Smash и Иман уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот понедельник, 3 августа, отмечаем День арбуза. Также день числа 3. День поцелуев зеркалом сегодня. Международный день планирования семьи. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников у Ивана, Анны, Федова, также Анисима, Георгия, Ануфрия, Евгения, Романа, Петра и Семена именины. Ну а что будете вы этим вечером праздновать, рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в Газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в Косовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: Вкусные знания.
1: Заглядываем к нам на огонек, друзья. Как обычно, в будний вечер мы вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». Что делаем? Конечно, раздаем вкусности вместе с нашим вкусным партнером. Хлебзавод 7 с нами. И вкусный бок достанется тому, кто дозвонится к нам в эфир по номеру телефона 20-93-7 и ответит правильно на наш вопрос. Да не на обычный вопрос, а вопрос о нашем родном, любимом, конечно же, городе Орске. И не только. Любимый край рассматриваем и разбираем вместе с вами. Главное, что? Главное, дозвониться в эфир и вместе с нами поиграть каждый будний день. Мы это делаем здесь, в эфирной студии «Смотри радио». Так что давайте общаться с теми, кто к нам уже дозванивается. Добрый день!
2: Добрый день!
1: Как зовут?
2: Дамир.
1: Дамир, как настроение?
2: Прекрасно, да, вот дозвонился.
1: Замечательно. Как тебе понедельник? Легкий или не очень?
2: Легкий.
1: Это очень хорошо. Тогда вас с легкостью забираю. У нас бокс, но сначала ответь на вопрос. Мы готов?
2: Да, готов.
1: Где в Орске располагается улица Черняховского? Поселок Первомайский или микрорайон Третий Северный или поселок Нефтяников? Как ты думаешь, какой вариант ответа? Первый, второй или третий?
2: Давайте, первый.
1: Первый, поселок Первомайский, расположен между улицами Зои Космодемьянской и Кубанской. Все верно, ты ответил, красавчик, забираешь у нас вкусный бокс. От тебя ждем твоих летних, жарких, вечерних пожеланий.
2: Всем привет, ты у меня узнал, всего хорошего и хорошего вечера.
1: Здорово, ну а может кому-то конкретно еще будут твои пожелания?
2: Жене.
1: Замечательно. От нас тоже твоей жене большой привет. На линии оставайся, чтобы забирать свой подарок. Мы же продолжим с лучшей музыкой делать вечер еще ярче.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru.

0: Делаем здесь и прямо сейчас ваш вечер уникальным, заставляем вас шевелиться и, конечно же, поможем вам донести до ваших близких вашу любовь через портал смотри.радио. Уже зачитываем те сообщения, что к нам долетели. На связи с нами Александр, желает всем хорошего вечера, за что ему спасибо и тоже большой-большой привет. Он также привет прилетел от Алины, ей тоже большой привет. Ваши сообщения не забывайте к нам закидывать через портал смотри.радио, делать громче. У нас впереди будет лирик и скоро о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречная качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 22 градуса. Ночью будет плюс 18. Завтра днем плюс 28. В Ясном сейчас плюс 20. Ночью будет плюс 16. Завтра днем плюс 27 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 25 сейчас. Ночью ожидается плюс 16 градусов. Завтра днем плюс 28. Также в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью будет плюс 19, завтра днем плюс 30. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Ты с нами, радуюсь наступлению вечера. Еще там момент, то, что в эфирной студии появляется Nice Center. Привет, привет.
1: Привет, привет. Я вчера утром как отработала, так у меня ощущение, что я здесь не появлялась уже не знаю сколько времени. И вот я даже как-то подсоскучилась немножко по вам, по всем послушателям. Поэтому, друзья, сегодня вечером будем снова наслаждаться, передавать приветы и веселиться в этот замечательный летний вечер. Тем более погода вообще прям вот... прекрасно. Я не знаю, я слов подобрать не могу, потому что я вот эту жару не особо люблю, да, и сейчас...
0: Завтра вернется, кстати.
1: Вернется, да?
0: Да.
1: Класс.
0: Класс. Но вечер точно будет классный здесь в эфире «Смотри радио» вместе с Настей Центры. Ну, а с вами был весь день я, Макс Мочалов. Друзья, хорошее настроение всем, и скоро услышимся.
2: Всегда есть время отдыху. «Смотри радио».

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске объявлен тендер на организацию областного праздника русской культуры «Орск гостеприимный». Исполнителю нужно разработать сценарий, подготовить программу, привлечь артистов, организовать площадки, оформить территорию, а также обеспечить техническое и транспортное сопровождение. Бюджет 4 миллиона рублей. Мероприятие пройдет в Орске. Место и схему объектов согласуют за 14 дней. Контракт действует до 1 октября 2026 года. Продолжительность 15 дней. Время начала и окончания уточнит заказчик за 2 дня до начала. На прошедших выходных в Оренбурге прошел фестиваль «Степная история», собравших гостей со всей России, включая Краснодар и Южно-Сахалинск. Это был гастрономический праздник с необычными блюдами и напитками. Кроме еды, гости наслаждались выступлениями музыкантов и различными развлечениями, компьютерными играми, настольным теннисом, тату-салоном, уроками игры на барабанах и квизом. Телерадиокомпания «Евразия» организовала игру «Слепой лабиринт», где участники закрытыми глазами искали мешочки, а их направляли голосом. Призы получили все команды. Очередь за призами была огромная, атмосфера веселой и шумной. В Москве сохраняется интерес к редким именам из древнегреческой мифологии. С начала года в столице родились 2 Одиссея, а также по одному ребенку с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера, сообщает Москва-24 со ссылкой на управление ЗАГС. Имя Афина дали 81 девочке, это на 30% больше, чем годом ранее. При этом Зевс, Геракл, Посейдон и Прометей по-прежнему встречаются редко. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит на студийных 18.05, друзья. Ну что, первый вечер на первой, точнее, на новой рабочей неделе после первого рабочего дня. Удивительное, наверное, сейчас чувство, как будто бы и усталость сильная, а вроде бы и только день рабочий прошел, можно выдохнуть, расслабиться, но еще много дней впереди, но мы об этом, знаете, мало думаем. Мы даже не грустим, не переживаем, ведь у нас есть приятная и классная музыка, с помощью которой мы заряжаем позитивом, настроениями и придаем себе как можно больше сил.
1: Смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был

0: На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, Almael Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Расскажи мне, Доля.
2: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8 999 559 24 43 16+.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккей! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: Тен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри Радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья, замечательный вечер в самой прекрасной компании. Я здесь постепенно сижу, готовлю музыку для вас на весь оставшийся вечер до самой поздней ночи, для того, чтобы вы могли взять ее с собой, ну и, естественно, отправиться куда угодно. Кстати, о своих планах рассказывайте. Очень уж интересно, чем вы хотите заняться в этот вечер понедельника. Ну и, конечно же, будем продолжать дарить друг другу позитив, хорошее настроение в виде сообщений, приветов, ну и, естественно, подарки. Тоже будем дарить в эфире Радио Хит. Ваша задача только услышать сигнал, да, когда мы призовем вас звонить и уж после дозваниваться. В каком часе? А пока не скажу, чтобы могли внимательно слушать эфир. Немного такой, знаете, вопросики такие вам немножко подсыпаю, немножко необычности в эфир. Так что, друзья, подключайтесь и ждите.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: Закатлани в Газовик.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
2: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядке их получения уточните у продавца.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: только хорошее настроение, приятные эмоции и приветы в эфире Радио Хит. Ну, конечно же, передаем уже здесь и сейчас, не стесняемся и на добрые слова не стоит скупиться, конечно же. Ведь и Телеграм, Макс, все это для вас. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Будем ожидать, так что пишите, с удовольствием зачитаем все.
1: В твоем ритме. Смотри, Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в городе Орске +21, ночью +18, в Оренбурге +24, ночью +19. В Вандыке и Медногорске +21, ночью +14 градусов. В Ясном сейчас +19, ночью ожидается +13 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Уралия 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На предприятии в Орске произошел несчастный случай. Сотрудник получил травму на прессе. Прокуратура Ленинского района начала проверку соблюдения законодательства об охране труда. Прокурор подал в суд иск о компенсации морального вреда и утраченного заработка. Суд удовлетворил требования на 1 300 000 рублей. Решение вступило в силу. Прокуратура контролирует его исполнение. Прокуратура Оренбургской области направила в суд дело о двойном убийстве 1995 года. 55-летний дагестанец признан виновным в умышленном убийстве двух женщин в Ясном. Преступление совершено из мести за хищение денег у его родственника. Он вывез жертв на пустырь, застрелил их, облил тело горючим и поджег. В 2026 году его задержали, и он предстанет перед судом. В Прибайкальском районе Бурятии затонул катер, буксировавший надувной водный диван с туристами. Инцидент произошел в Горячинске. По предварительной информации, водитель катера катал по Байкалу на надувном диване группу туристов. В какой-то момент судно не вписалось в поворот, перевернулось и стало тонуть. Отдыхающие не пострадали, их оперативно доставили на берег. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: В каждом кадре.

Ну что, друзья, всем огромнейший привет. Настя Центр на связи, 19.05 на студийных. И вот он, новый, приятный, классный час, где мы проводим время ярко, с позитивом, с хорошим настроением, с эмоциями. Ну и, естественно, отдыхаем от первого рабочего дня в этот вечер понедельника. Впереди у нас много музыки. В середине часа отметится рубрика «Гороскоп», так что обязательно подключайся и не пропусти.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыт производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и что же, самое время рассказать, что интересного подготовили звезды на завтра, а именно на 4 августа.
2: Овен.
1: Энтузиазм у вас будет хоть отбавляя, вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чьей-нибудь помощи, руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.
2: Телец.
1: Завтра у вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувства реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами.
2: Близнецы.
1: Все, что вы завтра будете делать или говорить, будет основано на опыте многих поколений политических и культурных деятелей, ну и, конечно, прочих ораторов. Так что, если у кого возникнут претензии, отсылайте к первоисточникам.
2: Рак.
1: Прислушайтесь к тишине между словами, в ней таится значительно больше смысл, нежели в них самих. С вами завтра попытаются связаться и передать информацию более чем необычным способом.
2: Лев.
1: Ситуация вокруг вас начнет меняться, возможно, отнюдь не в ту сторону, как вы хотели бы. Больших неприятностей это вам не принесет, но нервы потреплет, причем тем больше, чем больше внимания вы будете этому уделять.
2: Дева.
1: Если кто и знает, что вам на самом деле нужно, так только вы и никто более. И ни от кого так не зависит, обретете ли вы необходимое, как от вас самих, особенно завтра.
2: Весы.
1: Вам не стоит давать никаких обещаний, вероятность того, что вы сможете их исполнить, не слишком велика. А вот неприятностей в связи с этим можете огрести немало.
2: Скорпион.
1: Мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать, как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное.
2: Стрелец.
1: Концентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели. Хватит размениваться по мелочам. Любого рода компромиссы лишь помешают вам завтра.
2: Козерог.
1: Ваша манера действия впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся? По-видимому, нет. Расслабьтесь.
2: Водолей.
1: Вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лиц, с коими вам придется общаться. Восторг они у вас не вызовут, но это еще не причина, чтобы направо и налево объявлять всех дураками.
2: Рыбы.
1: Кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит. Помочь действительно можете только вы. Всем знаком зодиака я желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.

0: мы с вами продолжаем дарить друг другу позитив, хорошее настроение в эфире Радио Хит. Так что я предлагаю тебе подключиться уже сейчас, сделать громче и проводить время с нами. Почему бы нет, друзья? Будем дарить только хорошее настроение здесь, в эфире Радио Хит, слушать всеми любимые рубрики, передавать привет и делиться эмоциями и настроением. Ваши координаты, точнее наши координаты для ваших сообщений доступны и готовы. Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал смотри.радио с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, под города 3537. Ты можешь написать, позвонить уже в следующем часе, в конце, да, будем обязательно зачитывать и передавать ваше сообщение привет с огромным удовольствием. Пока же у нас музыка впереди и много всего другого интересного.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записи «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Далее. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске объявлен тендер на организацию областного праздника русской культуры «Орск гостеприимный». Исполнителю нужно разработать сценарий, подготовить программу, привлечь артистов, организовать площадки и оформить территорию, а также обеспечить техническое и транспортное сопровождение. Бюджет 4 миллиона рублей. Мероприятие пройдет в Орске. Место и схему объектов согласуют за 14 дней. Контракт действует до 1 октября 2026 года. Продолжительность 15 дней. Время начала и окончания уточнит заказчик за 2 дня до начала. На прошедших выходных в Оренбурге прошел фестиваль «Степная история», собравших гостей со всей России, включая Краснодар и Южно-Сахалинск. Это был гастрономический праздник с необычными блюдами и напитками. Кроме еды, гости наслаждались выступлениями музыкантов и различными развлечениями, компьютерными играми, настольным теннисом, тату-салоном, уроками игры на барабанах и квизом. Телерадиокомпания «Евразия» организовала игру «Слепой лабиринт», где участники закрытыми глазами искали мешочки, а их направляли голосом. Призы получили все команды. Очередь за призами была огромная, атмосфера веселой и шумной. В Москве сохраняется интерес к редким именам из древнегреческой мифологии. С начала года в столице родились 2 Одиссея, а также по одному ребенку с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера, сообщает Москва-24 со ссылкой на управление ЗАГС. Имя Афина дали 81 девочке, это на 30% больше, чем годом ранее. При этом Зевс, Геракл, Посейдон и Прометей по-прежнему встречаются редко. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. 20.05 уже на наших студийных. Мы рады приветствовать всех наших слушателей и продолжаем дарить самую лучшую музыку, море позитива, приятного настроения и эмоций. Кстати, в этом часе подарю тебе кое-что приятное и интересное. Так что предлагаю подключиться уже сейчас и внимательно слушать. Кстати, подойдет это для самых юных наших участников. Будем очень ждать и дарить вам позитив. А пока музыка впереди.
1: Смотри радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
5: Внимание, хоккей. С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана «Кулагер» и «Актобе». Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО «СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну а если мы слышим эту отбивку, значит пришло время звонить. 21-103-7, код города 3537. Мы ждем именно тебя, так что предлагаю дозвониться для того, чтобы ответить на наш вопрос. Ну, естественно, если мы здесь говорим о смешариках, то и вопросы будут соответствующие. Так что жду. Те, кто еще не выигрывали в этом розыгрыше, пожалуйста, звоните нам. Есть один звонок. Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Александр.
1: Александр, очень приятно. Александр, подскажите, с кем отправились бы, если сейчас забрали билеты?
2: С детишками.
1: Так, хорошо, замечательно. Но вопрос у меня готов, он будет, естественно, про смешариков. Так что, если рядом с вами ваши детишки есть, то пусть вам обязательно помогают. Ну, либо вспоминаем мультик «Дружно вместе». Итак, вы готовы, Александр?
2: Да, готов.
1: Внимание, вопрос. Кто из героев умеет лечить друзей и хорошо готовит? Первый вариант ответа – Нюша. Второй вариант ответа – Савунья. Или третий вариант ответа – Кар-Карыч.
2: Да, Савунья.
1: Савунья. Ну, конечно, это Савунья. Вы молодец, Александр. Эти аплодисменты вам. Я вас поздравляю. Два билетика достается вам. Давайте, делитесь эмоциями. Передавайте привет в эфире в честь выигрыша.
2: Да, спасибо большое. Всем привет. Всему городу Орску вам огромный привет. Привет всем, кто меня узнал. Жене, детям, которые со мной находятся в машине.
1: Замечательно. Вот. Ну и все на этом. Да, самым родным, близким передали привет своей семье. Вообще замечательно. Александр, я вас поздравляю. Пожалуйста, трубочку не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой приз забрать. Друзья, я же вам напоминаю, что у нас здесь розыгрыш. Веселый, классный, интересный. На правах рекламы. Если хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радио «Хит», смотри радио и дозванивайся, выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Категория 6+, так что, друзья, играем. Те, кто еще не выигрывали в этом классном розыгрыше, обязательно звоните. У нас будет для вас один вопрос и три варианта ответа. Если отвечаете верно, то подарок ваш, и два билетика достаются в ваши руки. Ну а мы же теперь двигаемся далее. Впереди у нас еще много музыки, еще много хорошего настроения. И, естественно, будем ждать приветы к концу этого часа. Жду именно тебя.
0: Смешарики сквозь вселенные.

Ай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты «Деоника» 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
7: Телефон рекламной службы 25.

пока. Здесь в эфире радио «Хиты». Нам поют Джонни и Федук про лето. Мы не забываем зачитывать сообщения, которые прилетают к нам в студию. Здесь нам написали. Дарья пишет: «Привет, радио «Хит». Хочу передать своим родным, ну и, конечно, Сидорову Юре, любимой Марише. Мы вас слушаем в Пскове, на легендарной песчанке. Ой, вот уже заговариваюсь немножко, но слушайте, очень здорово, Дарья. Вам тоже большой привет. Вашей семье огромнейший привет. Ваше сообщение пустили в эфир. Будем зачитывать далее. Виталий пишет: привет Орску и Новотроицку. Также здесь нам еще написали интересный. Юдин Владимир пишет: Инночка, моя любовь. Ты лучшее, что есть у меня. Я тебя очень люблю. Также здесь нам тоже Юдин Владимир пишет: привет городу Ясному. Люблю свою Инночку. Радио «Хит», вы лучшие. Это сообщение тоже пускаем в эфир. Огромнейшее спасибо. Очень рады, что вы все-таки не оставляете нас без своих приветов, поздравлений и сообщений. А мы не оставим вас без музыки и без полезной информации. Смотри.

встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова.

все хиты. Будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в Кавказской пленнице. Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8 999 559 24 43. 16

0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске – +21, ночью – +18. В Оренбурге – +22, ночью – +18. В Кувандыке и Медногорске – +19, ночью – +13 градусов. В Ясном – +18, ночью также до +13. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

Приветствую, в эфире Радио Хит. Настя Центр с вами на связи. 21.02 пробило. Ну что же, в этом часе у нас, конечно же, рубрики. Это рубрика «Гороскоп». Она совсем скоро прозвучит. В серединке этого часа отметится. Пока же у нас много хорошей музыки, много хорошего настроения. Здесь у нас будет и моя Мишель, и Бис, и Алок, и Лениум. В общем, многие отметятся. Подключайся, делай громче и не пропусти.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был

0: На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, Almael Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
8: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
7: Алло, а можно такси к школе?
9: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
10: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио «Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио. Радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну а теперь самое время рассказать о том, что интересного для нас подготовили звезды на будущий день, именно на 4 августа.
2: Овен.
1: Энтузиазм у вас будет хоть отбавляй, вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чьей-нибудь помощи, руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.
2: Телец.
1: У вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувство реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами.
2: Близнецы.
1: Все, что вы завтра будете делать или говорить, будет основано на опыте многих поколений политических и культурных деятелей и прочих ораторов. Так что, если у кого и возникнут претензии, отсылайте к первоисточникам.
2: Рак.
1: Прислушайтесь к тишине между словами. В ней таится значительно больше смысл, нежели в них самих. С вами завтра попытаются связаться и передать информацию более чем необычным способом.
2: Лев.
1: Ситуация вокруг вас начнет меняться, возможно, отнюдь не в ту сторону, как вам хотелось бы. Больших неприятностей это вам не принесет, но нервы потреплет. Причем тем больше, чем больше внимания вы будете этому уделять.
2: Дева.
1: Если кто-то и знает, что вам на самом деле нужно, так только вы и никто более. И ни от кого так не зависит, обретете ли вы необходимое, как от вас самих. Особенно завтра.
2: Весы.
1: Вам не стоит давать никаких обещаний. Вероятность того, что вы сможете их исполнить, не слишком велика. А вот неприятностей в связи с этим можете огрести немало.
2: Скорпион.
1: Мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать, как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное.
2: Стрелец.
1: Концентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели. Хватит размениваться по мелочам. Любого рода компромиссы лишь помешают вам завтра.
2: Козерог.
1: Ваша манера действий впечатлит любого. Но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся? По-видимому, нет. Поэтому расслабьтесь.
2: Водолей.
1: Завтра вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лица, с коими вам придется обращаться. Восторга они у вас не вызовут, но это еще не причина, чтобы направо и налево объявлять всех дураками.
2: Рыбы.
1: Кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит. Помочь действительно можете только вы. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ, современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительно с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-8339.
6: Телефон рекламной службы 25.

доводил меня белым вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Поем в эфире Радио Хит, отдыхаем, наслаждаемся вечером понедельника и, конечно, передаем только самые жаркие пламенные приветы. Радио Хит для этого доступен, так что скорее присылай нам. Это Телеграм, Макс, 8922-878-2929, портал смотри.радио с категорией в 12+. Мы очень сильно ждем твоих сообщений, передавай привет и здесь эмоциями уже сейчас. Мы же будем дарить тебе музыку и немного информации о погоде совсем скоро.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: всей семьей, конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 20 градусов, ночью плюс 18, в Оренбурге плюс 22, ночью плюс 19, в Кувандыке и Медногорске плюс 19, ночью плюс 14, в Ясном плюс 18, ночью до плюс 15. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Далее 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

Всем огромнейший привет, на связи Настя, центр 2203 на студийных, и мы продолжаем веселиться в этот вечер понедельника. Да, звучит, конечно, странно, вечер понедельника, мы здесь вот радость прибавляем, ну и, конечно, планы тоже строим на предстоящую неделю, ну и на выходные в том числе. Да и вообще, как говорится, мечтать не вредно, будем думать о этих выходных, двигаться к ним вперед, и вот поставим себе такую цель, чтобы дожить до них побыстрее. Ну и, конечно, будем это делать с музыкой от Радио Хит, так что подключайся, делай громче и услышь все самым первым.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды. В сети магазинов «Милый дом» комод «Колорит» 4 секции в ассортименте от 1649 рублей. Ролик для одежды «Клир Лайн» 20 листов 35 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: А вот он, вечер подошел к своему завершению, и ваши приветы сегодня в течение дня зачитывались, дарили позитив друг другу, вашим близким, знакомым и друзьям. Ну а мы продолжим завтра в том же духе, с самого раннего утра, именно с 7 часов, так что можете уже планировать что-то придумывать для того, чтобы написать нам. Ну а пока будем дарить тебе еще больше хорошей музыки. Ёлк впереди с треком «Проще», дали немного информации о погоде и снова музыка.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 19, а ночью ожидается плюс 18. В Оренбурге плюс 21, ночью плюс 19. В Ландыке и Медногорске плюс 18, ночью плюс 14. В городе Ясном также плюс 18 сейчас, ночью ожидается плюс 15. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8 3537 210 260, без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей. И выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс.Станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
4: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: дома. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
1: Это радио
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.